Авторадио. Your number one hit music station. Авторадио. Авторадио. Авторадио. More hit music every hour. Авторадио. Авторадио.

0: Радио.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.

Авторадио. Your number one hit music station. Авторадио. Авторадио. Авторадио.